0: строго элегантен, но дня в том астамбиет уж. Чеве ритм дроен визат бето ноет интеллект и поашту. Шавор. Шум хер кркоет съезвен га чели, пор нук вен.
1: Аллилуйя, аллилуйя.
0: Ецоем тъй чист на небот, куморит.